возможны. От страха сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Верно горе, горе предвещает. Откроется всем.

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.

Царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву

Я царица! Боже, смерть! Прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!